0: Come.
1: А с ним рядом
0: Next Door.
1: Да идите вы на. Я олдскульный
0: гей-бой.
1: Меня Рус Варли шпрёт. Ведь теперь может он. Спасибо,
2: Billy Harry.

0: и ночи.
1: Swallow semen and suck dick.
0: Не смыкала нахер.
1: Bondage
0: band. И ночи.
2: Fisting.
3: Anal. Master. Fan.
0: Headed sex.
4: Приближали. Ass we can.

0: Дик.
1: Сегодня буду много. Удалю все твои
0: гей-вебсайт
1: в моем телефоне. Меня найдут, когда придут
0: boy next door.
1: И первым с утра накормят ладони твои.
0: Stick your finger in my ass.

0: Harrington.
1: Master.
0: Dark Hall.
2: Dan.
1: Lube it up. Calm.
2: Agus.
0: Gotchi. Harrington.
3: Вот молодых колышат супербасы. Мне 300 лет, я выпил.

Я видел без прикрас. Не стоит прогибаться под изменчивый дик. Пусть лучше прогнется под нас.

0: Playtex Club.
1: И после
0: Fisting.
1: Мне не обрести покой. Я
0: Anal Master.
1: Продам за с тобой.
2: We must pull up our pants. Dust ourselves off. Endured the lash of the

0: Dungeon Master.
1: Под ногами.
2: Rip the skin.
1: Песни рвутся на свободу из... Не вернется.
3: Собчан.
1: Молодость не

0: Oh yeah. Stick your finger.
1: Душе ближе, теплый плюс.
0: Знай. Oh master.
1: Я больше не вернусь.

0: 아니요.
1: 게이 웹사이트.
2: Сегодня праздник у нас. Сегодня будут
3: фистинг. And anal.
2: Девушек.
3: Bad cock.
2: С утра горят.
3: And moms.
2: Пришли. Стоят.
3: So horny.
4: The semen.
2: В руках те ребят. Потому что на 10. По статистике.
3: 300 bucks. Full master.
2: Важности полны.

0: horny.
1: The semen.
2: В руках те ребят, потому что на 10 по статистике
3: 300 bucks.
2: Сегодня
4: put my fucking pants.
3: For master.
2: Почему-то они статистики назло опять придут.
0: So horny.
2: Придут.
0: So horny.

0: The dungeon.
1: Разрушить, дай не продать свою.
0: Hey, no.
1: И
0: swallow, come.
1: Если нужно, дай.
0: Man.
1: Дай.
0: Suck dick.
1: Fisting.
0: Hey, no.

0: Subject.
1: Когда я
0: stick finger.
1: Совсем один, я всегда поднимал голову вверх и видел, как ты смотришь на меня.
0: You're fucking coming.
1: Я знаю, ты всегда
0: make me come.
1: Это все.
0: Fucking slave.
1: Ты до смерти.
0: Любит.
1: Ты слышишь, да?

0: bad cock.
1: От того, что ты напишешь в своих
0: gay
1: сетях.
0: Yeah.
1: Я и так во всех
0: gay website.
1: Грэм,
0: penis.
1: С тобой как
0: на bonded sex party.
1: Мы уже не вместе.
0: No.
1: Я же не
0: escort.
1: Они примеряют
0: bonded sex.
1: Они

0: кто скучает дома. Ты в нашем чате научил меня плохому. Хочешь? Нажимаю крестик. Пой теперь с друзьями эти
1: deep dark fantasy.
0: Отпусти, не держи
1: my ass.
0: Не ищи
1: my ass.
0: Не люби
1: my ass.

0: Van Darkham.
1: Deep Dark Fucking Hall.
2: Я понимаю, что я
1: Fucking Coming.
0: Van Darkham.
1: Deep Dark Fucking Hall.

0: именно.
1: Stick finger.
2: Suction.
1: Boy next door.
3: Really?
4: Ты сильно против.
1: Angel.

0: coming.
1: Назови меня, скажи, что я а потом засосем я
0: fucking coming.
2: My anal.
1: Он тебя
0: любит, да?
1: Наивная дура, я б сказала
0: fuck you.
3: Sorry.
1: Цензура, скажи ей, что
0: oh, dungeon.
1: Хочет.
0: Late.

0: этот человек, что окружает всех.
1: Next door.
0: Давай сядем у костра, соберемся в
1: dungeon.
0: Давай поговорим.
1: It's so fucking coming.
0: Хочу, чтобы как в книжке.
1: Сак.
0: Черные делишки.
2: Fucking slaves.
0: Мелкие воришки. Чувствовать
1: fat cock.
0: Продано, братишки. Что сейчас?
1: Boy.
0: Где мой?

0: bondage.
1: Хватит на всех. Посмотри на часы, посмотри на
0: Майкл.
1: На стене. Прислушайся там за окном. Ты услышишь наш

0: нашего двора непутевый, но веселый. Дядя, хоть и humming с утра, но к обеду, повязав на бант с магазина, приносил салфон. Как всегда употреблял он пожалуй два бандич износил и потерял. Дядя Билли, чародей из
1: Fantasies,
0: по заказу все, что хочет, и учил он нас дворовых
1: на латекс бандит.

0: Банжин.
1: Два.
0: Бандыч.
1: Износил.
0: И посильно.
2: Анюта.
1: Потерял. Дядя Длы. Шебутной.
0: Левенель.

0: ни с кого не попросил. Сколько дали, никогда не...
1: Swallow cum.
0: Он полю... Два года износил и потерял.
2: А вы бы знали, что избытало, когда началась борьба, решили с ним пришла толпа, додумал глазам, что не видели глаза, и учащается пульс, возможно,
1: уже не

твоя Spanking Flash убьет, кто Fisty. Меня поймет, твои именно как.

0: ярко так светит.
1: Fat cock.
0: Бегу мимо темной
2: oh, dungeon. Я
0: там, где была влюблена в тебя. Пряталась.
1: Finger in my ass.
0: Стеснялась твоих нежных.
2: Fisting.
0: Но убегала с тобой.
1: Suck some dick.
0: Выступает теплым
1: семен.
0: Эти мысли
1: turns me on.
0: Никуда от них не деться.
1: You fucking bitch.

0: Обстановка
1: amazing.
0: Мы с тобою
1: do anal.
0: В этом
1: dungeon
0: сегодня
1: gay boy
0: ставит
1: gay party.
0: Только для нас обстановка
1: amazing.
0: Я тебя
1: fucking coming.
0: Я
1: suck dick
0: на глазах у
1: Please?
0: Твоих.

0: Когда я был потенциалом, они все боялись. И я скрывал потенциал, типа узкий. Я не пожал им дик, потому что оба. Я не пожал им дик, потому что
1: фингер
0: в попе. Я не начну фистинг, с тобой болит. Это твои гандоны? Чувствует мой дик, он начинает после
1: фингер.
0: В жопе было больно мне посрать. Ай, еду я в гейм, чтобы переспать. Ай, тебе тут нечего ловить, ебан. Чувствует мой вайп, и он сейчас мне в едет. Видишь мою попку в
1: стандарт?
0: Я реальный мастер. Мне плевать на натуралов, а не просто бредят. И к чему все разговоры, что чувствует мой дик, он начинает после
1: фингер.
0: В жопе было больно мне посрать. Ай, еду я в гейм, чтобы переспать. Ай, тебе тут нечего ловить, ебан. Чувствует мой вайп, и он сейчас мне в
1: бомб
0: едет. Видишь мою попку в
1: стандарт?
0: Я реальный
1: мастер.
0: Мне плевать на натуралов, а не просто бредят. И к чему все разговоры, что
2: не, им
0: семена. Мы на обед.

0: это ту-ту-ту. Ням. Схавал врагов, потыкти меня. Вкусно. Видишь меня, пиши
1: сад-как.
0: Двулики все ты как
2: спанкинг.
0: Да я орел, а ты
1: сак-дик.
0: Да я король, а ты
1: сак-чак.
3: Я задонатил на цепь, блин. Выгляжу будто
1: О, мастер.
3: Я на
1: пи***е,
3: на трэп.
1: Что такое трэп?
3: Эй, но
1: фингер.
0: В шортах помер.

0: Гей парти.
1: Автомат. Короче, я сделал самый крутой сервер по
2: Гачи.
1: РП. Жестик. Пятый сервер.
3: 5-8.
1: Скачивайте
3: вебсайт.
1: И играйте в моем
3: Dungeon.
1: Самые крутые, самые быстрые,
3: Finger.
1: Самые эксклюзивные.
3: Latex Club.
1: Надеюсь, не слишком рекламно получилось.
4: У меня много
3: систем.
4: Ведь у меня много
3: Finger.
4: Ну просто
5: Late.

0: cock. Big fat cock.
1: The spanking.
0: That's amazing. Anal. The semen cock. Big fat cock.
2: Малые красавицы. И
0: вальсы.
2: Их без французской булки. Любовь шампанское.
1: The spanking.
0: That's amazing. Как
2: поительный в России.
0: Big bad cock. Как
2: упоительный в России.
0: Big bad cock.
2: В закатном блеске пламенеет снова
0: fisting.
2: И только
0: bondage
2: в голубых глазах торта.
0: Как
2: упоительный в России.
0: Big bad cock.
2: Пускай все сон. Пускай любовь.
0: Dark fantasies.
2: Ну что тебе, мои
1: фанслэй.
0: The semen.
2: На том этом свете буду вспоминать я.
1: Billy Harrington.
0: Как
2: упоительный в России.
0: Big bad cock.

0: пускай любовь Dark Fantasy.
1: Ну что тебе, мои
2: The Seamen
3: Fucking Slaves.
1: На том этом свете буду вспоминать я
4: Billy Harrington.
2: Как
1: упоительны в России
2: Big Bad Cock. Как
1: упоительны в России
2: Big Bad Cock. Как
1: упоительны в России
2: Big Bad Cock.

0: door.
1: Шагнул по-свойски, так пафосно, по-тройски, как будто каждый день туда-сюда ходил.
2: Full master.
1: В перчатке.

0: не лезет, и какая еда.
1: Amazing.
0: Конверт перед глазами всегда. От мысли об этой
1: Warning.
0: Оболочке твердеют мои
1: Real man.
0: Сосочки. Мне хоть бы на миг попасть в этот фильм, зубами бы впиться в слоеный ком. Индекс невероятно высок,

0: boy next door.
1: Глейден. Не зовут меня с собой свой
0: гей веб-сайт.
1: Где подпись на каждого?
0: Где Fastest thing master.
1: Жадного. Там
0: гей секс.

0: Не впервой, а доверено судьбой оберегать на здешних улицах.
1: Yes.

Еще вечерние зажгутся фонари. Рассеется и что ни говори. Сейчас будет именно 100 грамм и не мотаться под... Но рановато...

0: Com.
1: Start with that cop.
2: Желает.
0: Oh yeah.
2: Снова свободен с до головы.
0: Finger.
2: Щекочет женский.
0: Oui. $300.
2: Остались где-то позади.
0: This thing

0: Start with bad cops.
1: Желает.
0: Oh yeah.
1: Diet, diet, diet.
0: Anal. Come.
1: А меня
0: gay party.
1: Встречает.
0: Diet, diet, diet. Anal. Come. Start with bad cops.

0: next door. Midland and Collie.
1: J'espère que tu vas se garder. Ночи мирами.
2: Семена.
1: Не будили звездные дожди.
3: What the hell are you two doing?
1: И превратились в виражи.
0: Formed in Tartarus.

0: fellow brothers,
1: I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices born.
2: Строгнул, как от выстрела мой. Стены закачало, когда в окно твоим крылом.

0: Joystick.
1: Есть вам слышь, они служат мне уже 300 лет, у меня есть Dungeon. И это мой дом всю жизнь.
2: Fucking coming.
1: Я в нем над кровными
3: Ass.
1: Плыву облака. Если
2: I'm coming,
1: то наверняка моих прошлых
3: Ass
1: порвано. Я по-новому научился. Исчез, его больше нет. А из
2: Anal
1: его
2: Семен
1: вышел на свет.
2: Anal.

0: Все того же не узнаю. И зеленая кам оживляет ее. Только сейчас стучит, уже не мое. Нынче все
1: реки. Finger fucking coming.
0: И даже вампиры признают мою власть. Они в этом...

0: fat cock.
1: Бога должно быть ошиблось сердце мое. Значит, ты в ней закрыто дар.

0: Я мог бы выпить
1: семен.
0: Я мог бы
1: suck some dick.
0: Вечно
1: boy next door.

0: На пачке лаве меняют черный везде. Сложно тех, кто выжил на это. За всех, кого нет с нами. За всех, кто на нас. Половину.
1: Billy Harrington.
0: Папа.
1: Dungeon.
0: Подо мной.

0: sanguinho, dois sanguinho, ele graça mim собой. Твой
1: пал,
0: крутой,
1: the semen,
0: теплым тебя накрою, когда-нибудь меня кроет, обожаю, крою, крою, стропон входит в
1: волю,
0: это как
1: dark fantasy.
0: За вами
1: the semen
0: мою, ношу
1: next door
0: под губою,
1: бой,
0: бой с тенью,
1: бой
0: с тенью, или игра с самим собою.
1: Void,
0: нужен
1: fisting,
0: void,
1: нужен
0: fisting,
1: void,
0: нужен
1: fisting,
0: void,
1: fisting,
0: нужен
1: fisting,
0: да,
1: void,
0: нужен
1: fisting,
0: void,
1: нужен fisting,
0: void.
1: Вот
0: the
1: semen,
0: вакцины, уже не отцы, не певцы, похож на
1: the semen,
0: вещаю не
1: anal,
0: пусть я
1: fisting,
0: и в пусть я
1: fisting,
0: кто не играет Кристина,
1: shit,
0: сироп кабина, все будет
1: как semen,
0: люди
1: do
0: semen,
1: люди do
0: semen. Когда-то ты был
1: artist,
0: сейчас в шортиках и сланцах, на Ибице выебаны мексиканцы из MS-13. Когда-то ты был
1: artist,
0: сейчас в шортиках и сланцах, таблетки
1: the semen,
0: не певцы, а он похож на
1: the semen,
0: обещаю
1: do anal,
0: и пусть я
1: fisting,
0: не играет Кристин,
1: shit,
0: на фоне играет Кристин,
1: shit,
0: на фоне играет Кристин,
1: shit, shit,
0: вспоминает
1: fisting,
0: void, нужен
1: fisting,
0: void,
1: нужен
0: fisting,
1: void,
0: нужен
1: fisting,
0: void,
1: нужен
0: fisting,
1: void.

0: Fisting point.
1: Нужен
0: fisting point. Fisting point.
1: Да. Нужен
0: fisting point.
1: Да.
0: Нужен fisting point.
1: Да.
0: Нужен fisting point.
1: Да. Да. Ребята, ты будь
0: артист.
1: Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы. SMX 13. Ребята, ты будь
0: артист.
1: Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы. SMX 13. Ребята, ты будь
0: артист.
1: Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы. SMX 13. Ребята, ты будь
0: артист.

0: coming in my ass.
1: Сдаюсь, ломала я голову.
0: Ass.
1: Сложные задачи, слишком много.
0: Coming in my ass.

0: fantasy.
1: Я растворялся в них.
0: Fisting.
1: Саму себя. Больше не слышу.
2: Get your ass down from here now, boy.
1: И отключила.
3: Gay website.
1: Потерялась навсегда. Какие тонкие пальцы.
3: Oh, shit.
1: Они срывали мои.
2: Oh,
3: stick finger in my ass.
1: Пожалеть не могу. Так хотела сама.
3: Boy next door.
1: Ничего не говори, ведь он унес
3: the semen.
1: С собой. Он чужой, он чужой.
3: Boy next door.

0: Do you like what you see?
1: Путала фразы.
0: Finger.
1: Кусала.
0: My ass.
1: Разрывалась на части.
0: And suck some dick.
1: Хотела.
0: Do anal.
1: И упала.
2: Oh shit, rip the skin.
0: In my ass.
1: Он чужой, он чужой.
0: Boy next door.
1: Ничего не говори, ведь он унес.
0: The semen.
1: С собой. Он чужой, он чужой.
0: Boy next door.
1: Ничего не говори, он это лучшее, что было со мной. Он чужой, он чужой.
0: Boy next door.
1: Ничего не говори, ведь он унес.
0: The semen.
1: С собой. Он чужой, он чужой.
0: Boy next door.

0: называли
1: Fucking Slave.
0: Я верил, что когда-нибудь вернусь. Мне часто снились старые
2: Full Master
0: и шпана. Парикмахер дядя, подстриги
2: My ass.
0: Подстриги
2: My ass.
0: Под нолик
1: Ballboy.
0: Я проездом
2: Fucking coming $300.
0: В кармане с очень сложной и запутанной судьбой. Все помнят,
2: Bad.
0: И друг его Матвей на крыше разводили А вечерами около часов гоняли по району
2: Boy next door.
0: Парикмахер дядя, подстриги
2: My ass.
0: Под нолик,
2: My ass.
0: Под нолик

0: 같이 하는 거야. 난긴 나왔어.
1: Dark fantasies. Ain't no plan. Ask. Мы знаем сами, что между нами тоненькая, тоненькая.
0: Latex Club.

он совсем не такой, как я. Только жалко мне, все же ты, я ему отрежу яйца.

лучший гей за последние тысячи лет. Я лучше, чем Тупак, Бигги, Эминем, Кендрик, Джей Кол, твой батя и даже Лил Памп.

глупым в один. Ты не сможешь вернуть, шепчет мне. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это был, но рядом с ним. Я ж тебя так, так думал, ты ждал меня.

0: чем просто
1: здесь.
0: Что вокруг меня, неужели я это не
1: bondage.
0: Это просто
1: spanking,
2: anal sex,
0: мировоззрение. Быть против
2: Master.
0: Не значит быть против
2: Dungeon.
0: Я люблю
2: oh. Dungeon.
0: За запах черных
3: семен.
0: Не дам нажиться на моих я в золотистых
2: Come, man.
0: Со мной рядом мой шушок, когда мне было только
2: 3
0: месяцев. Я хотел, когда исполнил

0: Гей. Выступаю в бой next door. Я не могу
1: хамить.
0: Я в себе уверен, снова пахну лучше.
1: Семен.
0: Бой попал сюда, кто открыл
1: бой двор.
0: Я меланхоличный, утерянный среди
1: The Семен.
0: Я в полной
1: Эйно.
0: Совсем один. Вокруг меня как скотин. Я не ищу среди
1: Семен.
0: Как лед.
2: Слэй.

300. Почти все мои друзья шагают. Сушокой да мне было только 3 месяца. Я хотел, когда исполнилось 6. И моя сошла с ума, когда мне было 300. Почти все мои друзья шагают.

0: boy next door. Fisting you.
1: И потом напнёт, а потом начнёт.
0: Boy next door.
1: Другой не такой, как
0: bad
2: semen.
1: Жалко мне.
3: Yeah, look at you.
1: Я ему отрежу.
4: Painless, painless, painless, painless.

0: ass.
1: У меня есть
0: ass. Anal.
1: Oversize.
0: Come.
1: Мужский на нас.
2: Ass.
1: У меня есть
2: ass.
1: Не волнуй.

0: Band.
1: Может быть немного грустно.
0: Секс.
1: Все равно.
0: Turns me on. Boy next door.

0: произошло.
1: That turns me on.
2: Let's get something straight.
3: Let's suck some dick.
2: Come on.
0: Все мои друзья.
4: Pull off
0: со мною
4: pants.
0: Может быть и вы.
2: Is this thing?
0: Это...

0: milk.
1: The semen.
2: Boy, suck some dick. Suck some dick.
3: Classified.
0: Do anal.
1: The semen.
0: Man.
4: Fisting
0: ass.
4: Fisting
0: ass.
3: Красивом. У тебя вся будет.
0: Ass.
3: Будет ближе.
0: Latex glove.
3: Я хочу
0: как
3: первый раз. И поэтому ярко-желтые.
0: Oui, oui. Master.
1: Семен.

0: anal. That turns me on.
1: И соленой кормит
2: семена
1: на обед закрытый. Здесь просто нет. Здесь просто нет.
0: Master.
1: Здесь

0: Stick your finger in my ass.
1: Я и ты грязные
0: оба.
1: Так что пусть творят разврат наши потные. Ты скорее
0: put your hands, stick your finger in my ass.
1: Как
0: master
1: делают
0: fisting 300 bucks.

0: finger in.
1: Чтобы скушать потом своим грязненьким ротом, словно
0: страдачу
1: плевать прямо на
0: dungeon in my house.
1: Ведь блевотенью так круто доставлять. Жаль, что это
0: okay.
1: Надежды
0: stick your finger.
1: Где-то между, ведь ты далеко живешь и все
0: horny.
1: Не поймешь, но как круто было бы, если мы вдруг оказались, ты бы пальцем меня.

0: сижу, никого не трогаю. И тут у меня какой-то чел, тупо вообще какой-то девка, не знаю, пишет, Никита, у тебя есть анус. Такой...
1: Да, ему, короче, нужен сэмпл для гача. Мы сейчас миг сделаем, у меня нету и у него тоже нет. У кого, блядь, нет этого ёбаного ануса, пойми нахуй.

Рубрика «Йога». Качается на дюнах, Шереметьевский Дакар. И у вас корейских танчев на общественных началах. Если только захотите, будет личный бой next door.

0: stick finger.
1: The semen.
2: You're amazing.
3: Long fat cock.
4: Ушли дни, их обратно нет. У каждого теперь отдельный.
5: Put your hand in, they know.
4: Нет уже, но как же
5: sad,
4: как же
5: dirty.
4: На душе.
6: Fuck you!
5: Hey, move your tongue around.
4: Громче, не жали, все равно он испорчен.
5: Fuck my anal.
4: Я сегодня
5: so horny. Again,
2: feels long.
5: Yes. Not so bad. Move your tongue around.
4: Okay.
5: Fuck my anal. So horny.
2: I love it.
5: Again,
2: feels long.
5: Yes.
2: Penetrate my ass.
4: Громче.
5: Lube.
4: Не жали, все равно он испорчен.
5: Swallow my cock.
4: Я сегодня.
5: Stick finger.
2: You.
5: Suck my dick.
2: And it's your finger.
5: Penetrate my ass.
4: Громче.
5: Lube.
4: Не жали, все равно он испорчен.
2: What?
5: Swallow my cock.
4: Я сегодня.
5: Stick finger.
2: You.
5: Suck my dick. And
2: it's your finger.
6: Fuck you.
5: Oh, that's good.

0: Fisting.
1: Ain't no, I swallow my cum.
2: Żeby co dać, od ciebie nikt nie iść.
1: Ain't no.
2: Bisset active,
1: I swallow.
2: Ты на второй день, ты встала второй лишний. Рот закрой.
0: Door.
2: Тоже закрой.

0: приезжай, посидим.
1: Oh,
0: я поехал.
1: Pull up my pants. Nico, Nico, performance.
0: Хотя и попал с корабля.
1: Oh.

0: existing.
1: И свой секрет. Есть оно счастье, нет. Да где-то, наверное.
0: Yes.
1: И вот улетело.
0: Come.

0: around more. Семен.
1: Все замело и закружило судьбу. Мне без тебя тяжело.

0: Radio.
1: Gay website.
2: А хочешь? Fucking deep.
3: Ну а кто ж не хочет? Мы навсегда
1: хотели. Hot loads.
3: За окнами.
1: Ой.
3: Я тебя.
1: Website.

0: танцу.
1: Performance art.
0: Возможно, небольшие
2: осадки. Что это такое?
3: Это что это такое происходит?
0: Бедный, объясните нам.
2: Фак! Феминально.

0: last weekend.
1: Swallow my cup.
2: Да, староват я стал для таких.
0: As we can.

0: взорвались
1: Anal.
0: Да на тысячу В испокон веков тот прав, кто защищает свой
1: Door.
0: На земле рекой устроили потоп
1: Cock.
0: Не спутаться мне с
2: Billy.
0: Подскажет один лишь
1: Boy.
0: Топтали, стынули злобные Рано утром на стеною в ужасе кричат
1: Bad cock.
0: В череде простых событий
1: Cock.
0: Мы оказались

0: Радио.
1: Давно решил, что не влюблюсь я больше никогда. А тут явилась мой
2: мастер.
1: Был независим, а сейчас так скучно без
3: тебя.
1: Ты разрываешь с моей
4: играй.

0: открыт door. А ты стоишь передо мной, мой
1: master, master, master.
0: С тех пор твою не отпускаю никогда. Теперь я точно знаю, что я не зря
1: coming.

0: Так
1: все ближе ко мне,
2: но я к тебе не подхожу, просто буду. Я сижу, мне еще немного.
0: Семен.
2: Мне совсем немного.
0: Семен.

0: Dungeon
1: Jim Loves.
0: Assisting
1: Chef.
0: Dungeon
1: Jim Loves. Дек, все ближе, Дек, все ближе ко мне.
0: Dungeon
1: Jim Loves.
0: Assisting
1: Chef.
0: Dungeon
1: Jim Loves. Дек, все ближе ко мне. Но я к тебе не подхожу, просто буду
0: Assisting.
1: Я у
0: Master.
1: Сижу мне еще немного.
2: Seaman.
1: Да мне совсем немного.
2: Seaman. Seaman.

0: myself 15.
1: Обещала долго ждать.
2: Thank you, sir.
1: Но это невозможно. Нет, нет, ни строчки.
2: Wanna suck.
1: Ни словечка.
2: Wanna dick.
1: Зря поверил я твоим
0: fantasies.
1: Да, может,
0: bondage.
1: Было зря. Может, это было зря. Ты скажи.
0: Do you like what you see?
2: Fucking slave.

0: на радио.
1: Поздний вечер из окна.
2: Performance artists.
1: Зажигают свет. Сколько ни пытался разобраться в...
2: Anal.
1: Я устал.
2: Boy next.

0: зла. Типа, никто вырвается тут до кости. Идут по
1: городе,
0: не жалею. Оправдают лишь бы оседлать.
1: Слышь?
0: И есть два. Типа, другие никогда не оставят. Стоящие за
2: Billy.
0: Упертый зад.
2: Pants.
0: Смотри, не разорви.
3: You anal.
0: You нет в темноте.
3: Like, come. That turns me on.

0: Да. Stick finger. Swallow my cum.
1: Не станет тут миг, когда ты останешься здесь один.
0: И 300 баксов.
1: Набили кошельки, и вроде всем вокруг плевать, свернешь ли
0: чтобы coming.
1: Стоять уже и нет больше веских причин. Запомни, есть два типа. Одни готовы впрямь тебе до конца.
0: Spank.
1: Берутся,
0: fisting.
1: Не замечая потерь. И
0: come.
1: Чистая, как слеза.
0: Master.
1: И два типа. Они могут прощать даже самых
0: смартых.
1: И упустят момент. Внутри не разорвет.
0: You ain't no.
1: You need to. Два типа.

0: там
1: Ейно.
0: Только
2: мы
0: одни.
2: Сакшен.
0: Август.
1: Man.
0: С тобою.
1: Fucking deep.

0: второй.
1: Отец.
0: Его пока что нет, и вам не повезло. Сейчас будет
2: finger stick.
3: Full master.
0: Четыре гомика. Сплю я с
3: latex gloves.

0: Yeah, smart ass.
1: Come on, let's go.
2: И в январе пусть бьется серый
3: boy
2: к нему
3: next door.

0: boy next door.
1: Oh, mama, it is.
2: Six hot loads.
1: Oh, mama, that
3: bad cock.
4: My anal.
1: Среди ангелов он
3: гей.
1: О, мама, иди.
2: Six hot loads.
1: О, мама, это
3: bad cock.

0: приземлила ударом
1: finger.
0: Слышал, что больно, но не думал, насколько. На общем
1: next door
0: паскуда, куда бы зашиться там, где менее людно. Ой, как ломает, передавила. Ненавидишь, но безумно пытаешься.
1: Swallow semen.
0: Растоптали, вывернули, поставили на колени. Так почему же в свадьбе вы мне об этом не пели? Если это
2: suction.
0: Просто выброс.
1: Fucking coming.
0: Скажи, почему так больно?
1: Fisting.

0: воздух, пустым глазам не хватает только
1: семена свала.
0: Стал уже в два раза больше, нормально стул спадает. Поклялся никого не убить, отлично, значит психика в норме. Завелся в надежде, что это хоть как-то успокоит. Как бы танец от тебя не добьется, но зато она будет твоим гарантом спокойствия, неодинокой стабильности. Сколько ты будешь
2: Spanking
0: на дне. Дружки, алкоголики, ночами шляться, не замечая, как любит. Пока не станешь у зеркала и не увидишь, в какую превратился, так ее не бросишь. Пока так в слезах не умчится, умные предки обрубив, примут
1: latex.

0: одиночестве ты бой становится
1: Dungeon Master,
0: ведет себя как мудак. В чем причина измены, истерик, криков, побоев, бабочек? И сделал вывод, что это перемешку с человеческой
2: семен.
0: Уже не важно, как будет выглядеть и какого цвета. Главное, чтобы характер подходили тебе полностью. Вы встретитесь с перебитыми и жизненным опытом. Не спеша начнете с аккуратности. Возможно. А возможно, так и ничего и не случится. Возможно, тот был для тебя последний контрольный выстрел. И уже никогда не почувствовать близко то светлое.

0: чтобы как в книжке.
1: Сак-сак-сак.
0: Черные делишки.
2: Фанслэйс.
0: Мелкие воришки. Чувствовать
3: продано,
0: братишки. Что сейчас?
3: Мой

0: отсутствие. Можно.
1: Subject.
0: И отсутствие. Молятся на то, что их.
1: Fisting. Yes.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Прибыла в ас.
3: Party.
2: Замура.
3: Party.
2: Были
3: artists.
4: Слэй.

0: please come join us, and I'm looking forward to seeing you all.
1: Я спросил
0: у Boy Next Door,
1: где моя
2: Billy Harrington.
0: Boy Next Door
1: не ответил мне, качая
3: Mistake.
1: Я спросил у
3: Тома,
1: где моя
2: Billy Harrington.
1: Забросал меня осеннюю
3: лайку.
1: Я спросил у
3: Кэсси,
1: где моя
2: Billy Harrington.
1: Осень мне ответила проливным
4: Симен.
1: У Симен я спрашивал, где моя
2: Billy Harrington.
1: Долго
4: Симен
1: слезы лил за моим окном. Я спросил у
3: Миссии,
1: где моя
2: Billy Harrington.
1: Скрылся в
0: Данжен.
1: Нет, мне. Я спросил у
0: Gay Website,
1: где моя
2: Billy Harrington.
0: Gay Website
1: растаяла в небесной синеве.
0: Yeah. Gay.
1: Друг ты мой единственный, где моя
2: Billy Harrington.
1: Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

0: была тебе любимая, а стала мне
1: жертвой.
0: Я спросил
2: у Boy next door.
0: Я спросил у
1: Фанслейс.
0: Я спросил у
1: Фанслейс.

0: наш гей-парти.
1: День проходит, возвращаюсь ровно в пять. Слышу, во дворе выводит он
0: гей-бандаж.
1: Опять целый день пенсионеров развлекается. Спорят, что теперь играет вновь
0: гей-секс.

Это всего лишь секс. Мгновение назад я был уверен, что сетка растопима. Ты пусть все горит огнем. Ночью я... Ну как же я несчастен днем. Your finger in my ass.

0: тобой ты привела. Ему я suck some dick. Валил.
1: Тебе я нежна.
0: Ты на ответ сказала. В штанах задергалась.
1: Deep dark.

0: Boy Next Door.
1: Сказал он мне, что я
0: Насец.
1: И попытался дать
0: Gay sex.
1: А я ему дал хуем.
0: Ass.
1: Со страху он насрал.
0: My cum.
1: И наконец он
0: Powerful.
1: И я тебя
0: Stick your finger in ass.
1: Я тебя
0: Fisting ass. Fisting coming. Fisting ass.
1: Если милый твой придет, то возьмет у
0: Fisting ass, fisting coming, fisting
1: ass.
0: Fisting ass, fisting coming, fisting
1: ass.
0: Fisting ass, fisting coming, fisting ass.

Fisting ass, fisting coming, fisting pants. Если милый твой придет, то возьмет у меня в рот, падла.

0: subject.
1: Не зовешь.
0: Don't do anal.
1: Меня по вечерам.
0: Gay dungeon.
1: Не ждешь.
0: I'm so horny.
1: И ты

0: ночи бродил, на кухне разлил он эликсир и лишь проговорил.
1: Do you like what you see?

0: Animal Dungeon.
1: Порвали сети фонарей!
0: Бандыч!
1: Кастрали, срали, типа полотруариши!
2: Блоб-боря!
1: Сами!
0: Да, да,
1: да,
0: да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да

0: Anal.
1: Он всегда любил.
2: Suction.
0: Fog matter.
1: Помогло.
3: Semen. Baggage.
1: За полчаса сожгло. Но в
2: Jack.
1: Ночной.
0: In dungeon.
1: Кто-то рявкнул.

0: me come. Yes.
1: Boy next door, my name. Boy next door,
2: my name. Есть последняя
0: Бэнкок.
2: К сожалению, в ней обрываются
0: my cum.
2: За последний
0: секс
2: из
0: Орданжен
2: деревень сгинул
0: Бэнкок. Тот Бэнкок,
2: что каждый день
0: this thing
2: заходил
0: for 300 bucks.
2: Я свидетель был, как
0: two fat cocks.

0: Семен.
1: Различать это чей-то
0: кам.
1: Мне пред ним не устоять. За окном
0: гей секс.
1: А мои лезут.
0: Master
2: really
0: turns me on.

0: Dungeon.
1: Was in know your thoughts?
2: Ой,
0: полк. My ass.
1: Ветхий старенький.
3: Макхаб.

0: идет по дороге, он сегодня
1: swallow cum.
0: Он весь вечер сегодня
2: ass weekend.
0: Кричал, он завел
1: my ass.
0: Он кричал
3: okay.
0: Ну а мы все это повторим с вами снова. Ну где же
1: fingers?
0: Ну где же ваши
1: fingers?
0: Давай
1: stick your fingers.
0: Не будет
2: fisting ass.

0: yeah. Упругой
1: бейно
0: сокращай. Ну и конечно восхищай.
1: Коллег,
0: и друзей.

0: Че така не я бы хотел вместе с ним просто забрать себя себе.
1: Stick your finger in my
0: mouth.

0: Fuck you.
1: No, I'm not.
0: Fuck you, Levin.
2: Ты пускай капает, капает.
3: Семен.
2: Иду мокрый, туда к тебе, где бы я не был. Для остальных я...
0: I'm an artist. I'm a performance artist.

0: девочкой в
1: cause of detention.
0: Ты была самой лучшей девочкой в
2: dungeon.
0: Ты была самой лучшей девочкой в
1: this house.
0: Ты была самой лучшей.
3: Do you like anal?

0: вообще сложная ситуация, все позакрывали нахуй, вообще пиздец. Я просто едем ближе к... Тоже пиздец у Тилса, поэтому хуй знает.
1: Just lube it up, and it's a long process.
2: Именно.

0: приземлила ударом.
1: Finger.
0: Слышал, что больно, но не думал, насколько. На общем.
1: Next door.
0: Паскуда, куда бы зашиться там, где менее людно. Ой, как ломает, передавила. Ненавидишь, но безумно пытаешься.
1: Swallow semen.
0: Растоптали, вывернули, поставили на колени. Так почему же в свадьбе вы мне об этом не пели? Если это...